полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: находиться как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали бы.
1: Мы называем своей родиной место, где...
2: В Могилеве 6 утра.
3: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Радио Могилев.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Кобелеве 7 часов.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Радио «Могилев».

0: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Могилеве 8 часов.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.

0: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.

0: Радио Могилев.
1: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Можете развешивать на поспех у справах при умове, что ваши интересы не порушают планов близких вам людей.
2: Телец.
1: Здоровье тепер треба ставить на первое место. Коли отчуете недомогание, обовязково примите меры.
2: Близняты.
1: Умение пойти на компромисс может сгулять важную роль в житті.
2: Рак.
1: Не соромитесь звертаться за радой до старейших. Их опытом вы сможете скористаться.
2: Лео.
1: Вам уже буйно повести, особливо удалым будут справы, якія потребуют вырабить уражение на оппонента.
2: Дева.
1: Не увязывайтесь у интриги, и тады застанетесь у добрых отношениях с новокольными и с чистым сумлением.
2: Шали.
1: Идеальный день, який лепш за все провести в одиноте. Сократите колькость контактов, это головный совет планет на этот день.
2: Скорпион.
1: Вы хутчэй за все будете вельми романтично настроенные. И отрымаете шмат задовольнения от зносин с протилеглым полом.
2: Стрелец.
1: Самый час собрать вокруг себе команду однодумцев. Вы будете выдатными лидерами и сможете заразить своими идеями остатних.
2: Козярог.
1: Не делитесь своими планами, навод с близкими. Счастье любить тишиню. Для вас это зараз не просто философия.
2: Водолей.
1: У вашем особистом житті может вызначиться нечто цікавое. Зверните увагу на тех, кто вас окружает.
2: Рыбы.
1: Минулые заслуги и перемоги зараз могут выдатно допомогчи просунуться наперед у новых задачах. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Алиса. Как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 10 часов.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.

0: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

0: Могилеве 11 часов.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народ.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру. И мы собираем лучшее, чтобы ваше лето было максимально музыкальным и атмосферным. На этой неделе мы прощаемся с ветеранами сцены «Дискотека и авария» и ветеранами Global Hit'а «Клан Карусель». «Токио Хотель» не выдержали игры в долгу и тоже покидают нашу двадцатку. Ну а кто же пришел им на смену, расскажу в ближайшие 2 часа. Поехали! И открывает нашу двадцатку Тасо, она же Анастасия Сесаури, начинающая артистка, успешно совмещающая в себе певицу, блогера и отличницу. Девушка успевает отлично учиться и строить карьеру. Тасо – это имя артистки на грузинском языке. Эта яркая, стильная, солнечная и открытая девушка покоряет сердца слушателей своим голосом и трендовым звучанием. Трек «Моджо» на сленге означает внутренний магнетизм, харизму и

0: стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные, без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Очередная летняя новинка. Satisfy – сингл шотландского диджея и продюсера Кельвина Харриса при участии певицы Джази. Трек представляет собой пиано-хаус-композицию. В песне поется о сильном увлечении и привязанности. Героиня рассказывает, как парень не выходит у нее из головы, радует ее. В общем, весь такой из себя green flag. В своих соцсетях Кельвин подогрел интерес к релизу, лаконично заявив: «Это лето будет историческим». И, знаете, у меня нет оснований ему не верить, потому что, когда дело доходит до летней музыки, Кельвин Харрис никогда не разочаровывает.
5: 18 место.

0: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Все-таки есть определенные плюсы в том, что артисты берут себе псевдонимы. Нет, конечно, иногда все совпадает и ничего менять не нужно. Тина Павлова, она и по паспорту Тина Павлова. А вот как, скажите мне, Михаилу Алексеевичу Смирнову идти и продвигать себя в ТикТоках? Тем более, что по легенде даже родители Михаила Алексеевича хотели назвать его Мартин. Но назвали Миша. Именно поэтому певцу ничего не оставалось, как стать знаменитым под именем Мартина. Ну а личное ФИО, возможно, и стало той самой слабостью, которую нужно в нем обязательно полюбить. Так это или нет, уже мои домыслы, но песня прочно держится в нашем глобал-хите.
2: 15 место.

0: На 13-м месте еще одна музыкальная новинка с летним настроением родилась на русскоязычной сцене. 5 июня Федук и Джонни выпустили совместный сингл под названием «Лето». Кстати, это первая работа, которую артисты записали вместе. Оба исполнителя хорошо знают, как создать успешный трек. Еще до официального выхода отрывки новой песни разлетелись по социальным сетям, и в итоге получился солнечный, атмосферный и самую капельку грустно-ностальгичный. Слушаем и заряжаемся на то, что это лето будет лучшим.
1: 13-е место.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Есть такое мнение, что за любой успех приходится потом расплачиваться. Кто-то так и остается автором одного хита, кто-то теряет дружбу или даже семью. Шоу-бизнес вообще штука жестокая. Холли Флейму, он же Владислав Лапай, за успех уже успели накидать в шапку хейта за плагиат. Сам артист признается, что когда они с командой написали музыку, то были в шоке от того, какой крутой получилась мелодия. По вайбу трек «Тону» действительно похож на всем знакомые треки «Стромаи». Там есть сходство в настроении, в желании танцевать, рассказывает Владислав. Но ему кажется странным говорить, что это украдено. Для него, по его же признанию, это произошло волшебным образом. Певец люто обожает творчество Стромаи, но я же не музыкант. Так что слушаем и пытаемся разобраться.
2: 12 место.

0: 17-я строчка. Келвин Харрис и Джози. Satisfy. Got you on my mind. I can make the time. Oh, you treat me right. Boy, it's satisfying. На 17-м месте Камрад, Be Mine. 16-я строчка. Робин Шульц, Embers. На 15-м месте Мартин, Полюби все мои слабости. Четырнадцатая строчка, Алекс Уоррен, Fever Dream. На 13-м месте Джонни и Федук, Лето. 12-я строчка, Холли Флейм, Тану. Одиннадцатое место, BTS, Swim. Первый час глобал хита остается в истории. Но впереди вас ждет самое горячее. Первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь с нами, мы только разогрелись.
1: На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
5: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
6: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил американского коллегу с юбилеем, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. В Беларуси отмечают День работников легкой промышленности. Сегодня наши товары нашли своих покупателей более чем в 70 странах мира, передает Ньюсбай. Хорошим подарком стала выставка продукции концерна «Беллэкпром» на ВДНХ в Москве. Проект «Мягкая сила Беларуси» – уникальная площадка, где можно увидеть красоту, удобство и неповторимость белорусских тканей. Это натуральный, экологически чистый лен, мягкий трикотаж, а также специальные огнеупорные ткани, которые защищают пожарных от высоких температур. Сегодня более 160% белорусской продукции идет на экспорт в Россию. Недавно подписан контракт на создание специальной подкладочной ткани для российской школьной формы. Происшествием в Могилевской области спасатели извлекли из реки Сож тело 48-летнего мужчины. Об этом сообщили в АСВОД Беларуси. Мужчина отдыхал в компании двух друзей на берегу Сожа в районе переулка Чапаева. Они распивали спиртные напитки и купались в необорудованном месте. Мужчина отошел от друзей, предположительно, чтобы поставить сети, и исчез. Самостоятельные поиски товарищей не дали результата. Тело обнаружили местные жители. Работники АСВОД подняли погибшего на берег с двухметровой глубины. О спорте. Велопробег, посвященный победе в Великой Отечественной войне и памяти Собора Белорусских Святых, завершился в мемориальном комплексе «Хатынь», передает Ньюсбай. Более 5000 участников, а это профессиональные спортсмены, любители велотренировок, а также руководители организаций, на протяжении 6 дней посещали исторические места Беларуси. В заключительный день представители всех регионов Беларуси преодолели более 20 километров от Логойска до сакрального для каждого белоруса места «Хатыни». Здесь отдали дань памяти жертвам фашизма. И в завершение, в честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный. При грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +18.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем здравствуйте, друзья! Первая десятка горячих хитов Global Hit'а, которые рвут танцполы по всему миру. Global Hit, как всегда, самое лучшее приберегает на десерт. Погнали! Жили-были в Париже друзья детства Дриан Ло и Сезар Лоран де Рюмель. И вот в далеком уже 2014 году решили ребята «Пуркуа бы не па» создать рок-группу. И создали. Название дуэту тоже дали французское в дань уважения французскому композитору 19 века Жаку Оффенбаху. Рок, правда, у них так и не случился, зато родился французский диджей-дуэт Оффенбах. И по сей день ребята радуют нас музыкой в стиле дипхаус. И вполне возможно, что трек «Miles Away» — это своеобразная ностальгия по не случившемуся роковому прошлому. Но, знаете, ребят можно понять. В 2014-м рок переживал не самые лучшие времена, так что, может, и хорошо, что не сложилось.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Настоящая музыкальная история, где два мощных голоса сплетаются в едином порыве, создавая атмосферу искренности и глубины. Да, это про Анну Асти и Диму Билана. Как рассказывала сама Анна, эпилог – это чувственная и лиричная работа о том, что этап «после» в отношениях может оказаться сильнее и важнее всего, что было до. Песня представляет собой разговор о чувствах, которые невозможно оставить недосказанными, даже когда кажется, что все уже давно закончено. И как бы ни казалось, но на самом деле песня не романтизирует страдания. Наоборот, показывает их трансформационную силу. Это не история о застревании в прошлом. Это история о его принятии. И эпилог становится своеобразным путепроводом между прошлым и будущим.
3: Седьмое место.
4: В темном коридоре вещи, тонет где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

0: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Биби Рекса записала очередной бенгер. Композиция New Religion во многом построена на бессмертном хите 30-летней давности от Faceless Insomnia и включает в себя элементы его оригинальной аранжировки. Сингл быстро стал вирусным. Ну вот, например, на платформе Shazam трек уверенно держится в чартах, вызвал бурю восторга у поклонников. Эмоции от прослушивания лучше всего отражает самый заплюсованный комментарий к этой композиции. Если это мусор, то я стану енотом.

18-я строчка. Келвин Харрис и Джози. Satisfy. Got you on my mind. I can make the time. Oh, you treat me right. Boy, it's satisfied. На 17-м месте Камрад Be Mine. 16-я строчка. Робин Шульц. Embers. На 15-м месте Мартин. Полюби все мои слабости. 14-я строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream. На 13-м месте Джонни Федук. Лето. 12-я строчка. Холли Флейм. Тону. Одиннадцатое место BTS

0: 9 место «Медуза» и Генри Каманайл. «Don't wanna go home». На 8 строчке «Yearbook» с «Graceland». Седьмое место «Анна Асти» и Дима Билан. «Эпилог». Когда соберу тебя по частям, и мои глаза... Шестое место «Сэйян» Мальборо. Забери меня и прикурим Мальборо. От твоих духов сердце растаяло. По-любому нам... На пятой строчке «Биби Рекса» и «Фейслесс». «New Religion». Четвертое место. Беовульф, Феникс. Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь Фениксом. Традиционно самые сливки мы приберегаем напоследок. Тройка лидеров уже на подходе.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
2: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Midea с инверторным компрессором со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 89 рублей 50 копеек в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
4: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Три артиста, три стиля, один хит. Шаде от By India, Хчо и Мота. Это коллаборация, которая, мне кажется, сломала вообще все границы. Мод привнес опыт и мелодичность, ну а молодые артисты — свежесть и актуальный звук. И все вместе они создали трек, который уже назвали главным хитом этого лета. Немаловажно, что «Шаде» изначально создавался вообще без расчета на какой-то вирусный эффект, но «Шаде» попала в нерв момента. Она звучит как лето, как побережье, как что-то давно забытое и теплое. Как что-то, что по вкусу абсолютно всем, за что заслуженно открывает лидерскую тройку глобал-хита.
5: Третье место.

втором месте Global Hit'а по-прежнему спорный эксперимент Tame Impala и Jennie из Blackpink. Вообще, что-то занимательное есть в том, чтобы взять свежую, популярную песню, а «Дракула», на секундочку, вышла в 2025 году и даже попала в чарт Billboard Hot 100, достигнув 30-го места, а потом сделать из этой песни еще более популярную версию. Иначе, как объяснить, что сам по себе Tame Impala Global Hit никогда не попадал, а тут раз — и сразу на второе место.

летел на вершины российских музыкальных чартов, установив рекорды прослушиваний, но при этом разделил аудиторию на два лагеря. Вот эти строчки вроде «он сильный, я красивая», «он умный, я красивая», «он пашет, я красивая» сама артистка объясняет как мотивацию и желание поднять самооценку девушкам. Ведь по задумке песня призвана вселить уверенность в тех, кто чувствует себя уязвимыми. Но что-то пошло не так, и часть слушателей обвинила певицу в обесценивании женщин, посчитав, что текст сводит женскую роль только к красивому аксессуару, который лишь услаждает мужской взор и существует за счет мужских усилий. Вот вам новый феминизм. Ну а вы на чьей стороне? На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. За сутки в милицию поступило более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Министерство внутренних дел. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 42 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, рассказали в ведомстве. Кроме того, отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность совершения платежей в адрес 75 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Дефект производственный. Могилевские эксперты помогли разрешить спор потребителя с магазином бытовой техники. Спустя 2.5 года эксплуатации телевизор, купленный в сетевом магазине бытовой техники, перестал работать. Продавец и поставщик отказывали покупательнице в ремонте телевизора и возврате утраченных денег. Суд назначил судебную экспертизу ради электронных устройств и электробытовой техники. Экспертам предстояло решить вопросы о наличии дефектов и причинах их образования, рассказал официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рач.
2: Вывод экспертов оказался однозначным. Картинка пропала из-за одного сгоревшего керамического конденсатора на платье. Дефект производственный, он не связан ни с износом, ни со старением, ни с тем, как хозяйка обращалась с техникой. После удаления конденсатора изображение сразу восстановилось. После этого у ответчика не осталось аргументов. И он удовлетворил все требования потребителя, включая компенсацию неустойки, морального вреда и материальных расходов, связанных с этой долгой телевизионной историей. Она затянулась почти на год.
1: Мастера из почти 30 регионов России приедут на праздник Купали в Александрии. Об этом журналистам рассказал начальник управления культуры Могилевского облсполкома Александр Жугун. По традиции, сердцем Купали в Александрии станет выставка-ярмарка изделий мастеров из разных уголков Могилевской области, Беларуси и России. Они представят изделия ручной работы, отражающие региональный колорит и особенности, познакомят гостей праздника с традициями и обычаями своего края. На данный момент свое участие подтвердили почти 30 регионов России. На Купали от них приедут порядка 80 мастеров. В этом году впервые в нашем празднике примут участие 4 российских региона – Чувашия, Кемеровская, Ростовская, Куранская области, рассказал Александр Жигун. Торжественное открытие республиканского праздника пройдет на малой сцене фестиваля в 15 часов. Здесь же в 17 часов начнется концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии. В момент концерта в небе развернут государственные флаги двух стран. Республиканский праздник Купали «Александрия собирает друзей» пройдет 11 июля в агрогородке Александрия. Свои двери для гостей фестиваль откроют в 11 часов. И в завершение, в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 18. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. АСВОД напоминает, будьте бдительны у воды и в случае ЧП звоните по телефону 112.
3: И поздравляю, поздравляю и слушаю.
4: Ну что, друзья, воскресенье, час дня, и это замечательное время, чтобы я всех поприветствовал. С этой минуты у микрофона с вами Евгений Шутов, а также в этом часе у нас программа «Привет в обед». Значит, каждый из вас может передать привет или поздравление. Делается это очень легко, просто пишите сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56 86 176 через код 44. Так что жду от вас сообщений, и мы начинаем.

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

Ну что, программа «Привет, обед» продолжается, и, конечно, продолжается она в том числе благодаря вашим сообщениям, и давайте я их зачитаю. Вот нам написала Инна: «Доброго солнечного дня, лучший из лучших радио Могилев. Передаю любящий привет моему самому близкому и родному мужу Валерию. Солнышко, мы вот выбрались наконец-то с Поляшкой на шопинг и уже нашли, что искали. Очень сильно тебя люблю, с нетерпением жду встречи. Твоя любимая всем сердцем и душой с тобой. Хороший мой, целую нежно». Идем дальше. «Здравствуйте, любимое радио. Хотим передать привет нашему папе Николаю Семеновичу от Ирины и Алины». Ну и еще одно сообщение у нас от Анатолия: «Передайте привет моей любимой жене Светлане. Сильно люблю тебя. Улыбнись». Вот такие замечательные сообщения.

0: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Время обновлений в зале.

0: скидкам. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber +375 44 56 86 176.

0: А в моем банке приветов и поздравлений пополнилось, и давайте с вами поделюсь тем, что мне уже написали. Итак, доброго воскресенья, Радио Могилев, передайте привет моему брату Святославу Прудникову. Хорошей тебе дороги, ждем в гости почаще. Этот абонент, чей номер заканчивается на 846. Еще есть сообщение от Алексея, он передает привет своему коллеге Дмитрию. Спасибо, что согласился подменить меня сегодня, буду должен. Хорошей и легкой тебе смены, дружище. Это написал Алексей, и что ж, Алексей, повезло вам с коллегой. Не каждый согласится пожертвовать воскресным днем, а вот Дмитрий всегда готов прийти к вам на помощь, и это очень ценно. Идем дальше. Здравствуйте, Радио Могилев. Поздравляем с прекрасным праздником, день рождения, Суворову Екатерину. Желаем от всей души оставаться такой же красивой, женственной и счастливой. Пусть твои глаза всегда сияют без причины, а окружающие дарят заботу и внимание. Наслаждайся каждым мгновением, пусть сбудутся все твои самые сокровенные желания. И желаем тебе крепкого здоровья, благополучия в семье, душевного спокойствия и настоящего женского счастья. С днем рождения, твои коллеги и подружки Таня и Света. Что ж, отличное поздравление, к которому я присоединяюсь. Екатерине также желаю всего самого наилучшего. Вот видите, как вам повезло, во-первых, что день рождения выпал на выходной день. И даже в выходной день ваши коллеги про вас не забывают. Это очень круто, и я желаю, чтобы вас всегда окружали только любящие и ценящие вас люди. И все ваши планы, конечно, всегда исполнялись в лучшем виде и проявлении. С днем рождения! Друзья, ну а я обращаю внимание, что времени остается совсем мало до завершения программы «Привет в обед», а потому присылайте свои сообщения, пока есть время, на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44-56-86-176.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!
2: На радио Могилев новинка! Слушай прямо сейчас!

0: Ну что, друзья, час близится к завершению, и вместе с ним завершается программа «Привет в обед». Также, кстати, я беру небольшой перерыв, так что впереди вас ждет час хорошей музыки, ну а уже в 15 часов вновь прозвучит мой голос из ваших радиоприемников. Напоминаю, зовут меня Евгений Шутов, не прощаюсь, услышимся через час.
1: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что конфликты в Украине и с Ираном будут прекращены уже в нынешнем году. Об этом он заявил накануне в интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Билта. Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в этих конфликтах. Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить, сказал Александр Лукашенко. Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и в вашем регионе, где вы работаете на Ближнем Востоке. Как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны.
1: Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит, прекращение этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить, еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. Я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
0: Обладателем гран-при национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни в рамках фестиваля «Молодечно 2026» стал представитель Минской области Данила Ус, передает Билта. Первое место у еще одного представителя Минской области Алексея Буйды. Второе место разделили Игорь Муравкин Минской области, Илья Кубраков Могилевская область. Третье место у Юлии Сумкиной Минской, Кристины Жура Гомельская область. Безопасность на воде под строгим контролем. В Октябрьском районе Могилева продолжаются еженедельные рейды по водоемам. Специалисты областной организации ОСВОД совместно с представителями администрации района и РОВД патрулируют места отдыха. Участники рейдов обращают внимание на нарушения правил охраны жизни людей на водах, пресекают купание в запрещенных и необорудованных местах. На особом контроле недопущение нахождения детей до 14 лет на пляжах без сопровождения взрослых. ОСВОД напоминает, вода не прощает ошибок. Соблюдение правил безопасности – это залог сохранения вашей жизни и здоровья ваших близких. Берегите себя и не оставляйте детей без присмотра. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Банк БЛВ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк БЛВ, телефон с мобильного 205, сайт blweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью +7, +12, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +19.

Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. С 1 июля в Беларуси меняются правила уплаты налога на профдоход. Вводится минимальный ежемесячный порог. Мера направлена на борьбу с псевдозанятыми в экономике, передает Ньюсбай. Сегодня специальным режимом пользуются уже более 250 тысяч человек. Но, как оказалось, не все подходят к делу дисциплинированно и добросовестно. Чтобы упорядочить налоговую нагрузку, МНС вводит минимальный порог. Как пояснил начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский, физические лица в ряде случаев либо не формируют чеки в приложении налог на профдоход, либо скрывают свою выручку, уплачивая минимальная сумма налога, но при этом пользуясь всеми госсубсидиями. Поэтому введена минимальная фиксированная сумма платежа. Волонтеры и сотрудники Могилевской областной организации Красного Креста разделяют идею по безвозмездной сдаче крови. Донация – это помощь человеку, которому требуется переливание. Накануне Всемирного дня донора, который отмечается сегодня, представители Красного Креста массово поддержали акцию Могилевской областной станции переливания крови «Добро, донорство, жизнь». Даниил Однорогов – волонтер Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста и будущий юрист. Помощь людям – один из принципов молодого человека. На сдачу крови пришел впервые и осознанно.
1: Не каждый человек может иметь то, что имеем мы, и ввиду этого наша задача – это помочь каким-либо образом, например, вот как раз-таки сдача крови, как один из способов.
0: Белорусская железная дорога назначила 14 дополнительных поездов в период проведения республиканского праздника Купалей в Александрии, который пройдет 11 июля. График движения составлен с учетом времени начала окончания программы мероприятий. Он размещен на сайте БЖД. Так, 11 июля в дополнение к действующему расписанию назначено 11 поездов региональных линий эконом-класса сообщения Могилев-Купысь-Могилев и Орша-Купысь-Орша.

0: продажа проездных документов на поезда региональных линий эконом-класса открывается за 10 суток до даты отправления поездом. И в завершение, только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 18.
1: Вот и показали мои студийные часы 15.03. Я к вам возвращаюсь после своего перерыва и с восполненными силами готов продолжать поднимать вам настроение в этот день. Напоминаю, имя мое Евгений Шутов, и если вы только что словили волну радио Могилев, я рад вас приветствовать и приглашаю задержаться здесь на подольше.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства доступны в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. Во вторник и среду кратковременные дожди, грозы с сильными порывами ветра. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Радио Могилев.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

А вы заметили, как лето старается нам не надоедать? Ну, серьезно, я не знаю, как иными словами описать частые изменения погоды, но зато мы ценим каждое теплое и солнечное мгновение. Ну, кстати, я смотрю, что только наступающая неделя будет немного дождливой, дальше опять солнечно, и уже в следующие выходные будут радовать нас плюс 25 градусов по Цельсию. Но, как по мне, и сегодня погода классная. Я под дождь ни разу не попал, а вот солнце заценить успел. Так что, друзья, украшаем день хорошей музыкой и наслаждаемся летом.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Для продвижения продукции на рынках ЕС и Центральной Азии концерн «Беллэлектпром» делает ставку не только на прямые поставки готовой продукции, но и на развитие промышленной кооперации. Об этом рассказала Белта председатель концерна Надежда Лазаревич. Речь идет о создании совместных производств, расширении партнерских связей между предприятиями, использовании местных торговых сетей и маркетплейсов, а также продвижении белорусских брендов через отраслевые выставки и бизнес-форумы. Ключевым экспортным рынком для белорусской легкой промышленности остается Российская Федерация. В качестве наиболее перспективных направлений рассматривают страны Центральной Азии, прежде всего Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также рынки Азии и Ближнего Востока. Предприятия концерна уже наращивают поставки в Китай, Турцию, Армению, Таджикистан. Аналогов нет в республике. Вместо людей будут роботы. Новая роботизированная линия готовит к запуску на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов. Это поможет предприятию обновить ассортимент продукции, в том числе импортозамещающий, а также выйти на новые рынки сбыта. Пока идут пусконаладочные работы, персонал проходит обучение. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов активно увеличивает экспортные поставки в Россию, ближнее зарубежье. На экспортной карте уже больше 150 стран, а с новым оборудованием смогут освоить новые виды продукции, а значит, смогут увеличить экспорт. Отметил начальник цеха Бобруйского завода тракторных деталей агрегатов Андрей Белый.
2: Обслуживать линию будет в смену около 7 человек, пока предварительно по расчетам. Это существенно сократит штат людей, который нам был необходим до этого, на изготовление этого диска. Также наши люди, которые, часть людей мы сюда перевели на переобучение, а те, которые не переобучились, мы их просто обучаем другим специальностям. Они у нас остаются на заводе, никого не увольняем, не сокращаем.
1: Более 200 мастеров из Беларуси и России представят свои работы на выставке-ярмарке под покровом Купальской Бираини. Во время праздника Купали Александрия собирает друзей. Площадка объединит мастеров из всех регионов Беларуси, Минска и 28 регионов России. Впервые участие в ярмарке примут представители Кемеровской, Курганской, Ульяновской, Ростовской областей, а также Республики Чувашия. Гостей ждут серебряные украшения дагестанских ювелиров, оренбургские пуховые платки, традиционная вышивка, роспись по дереву и керамике, авторские куклы, изделия из рыбьей кожи, эксклюзивные украшения из натуральной кожи и камня. Республиканский праздник Купали состоится 11 июля в агрогородке Александрия Шкловского района. Начало в 11 часов. И в завершение, банк Беллвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Беллвеб, телефон с мобильного 205, сайт bellweb.by.

0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 19.
1: Еще один круг завершил и начала новая минутная стрелка, что говорит нам о наступлении 16 часов. До вечера еще времени хватает, до завтра так вообще времени вагон, остается лишь использовать его правильно. А что можно назвать рациональным использованием времени в воскресенье? Конечно, отдых. Для этого воскресенье и существует. Но чтобы отдых был полноценным, делаем громче радио Могилев, и я, Евгений Шутов, с радостью включу вам хорошую музыку.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: Вот коты, они ведь прекрасные, своим присутствием украшают все вокруг. А самое интересное, что эти пушистики знают об этом. И вот недавно кот даже принял участие в театральной постановке «Ромео и Джульетта». Да, хоть Шекспир и не вписал кота, рыжий кот решил, что он там находиться просто обязан. И вышел на сцену в самый напряженный момент, когда Джульетта рыдала над телом Ромео. И вместо трагической кульминации зрители увидели, как животное принялось играть с волосами актера, а местами даже кусаться, что вызвало в зале волну смеха. Но сказать, что спектакль был испорчен, нельзя. Наоборот, театр получил хороший пиар, а зрители, как мне кажется, остались еще более довольны, чем от классической постановки. Теперь лишь дело за режиссерами. Надеюсь, они включат кота в актерский состав и сценарий. Тем более, что у Райдера, у Пушистика, как мне кажется, не самый дорогой. Поэтому, друзья, даже у повести «Ромео и Джульетта» может быть хэппи-энд. Просто нужно впустить в нее кота.
1: Радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Заказать рекламу на радио «Могилев» сегодня?
1: Это базовый минимум.

А вы знали, что темный шоколад полезен, да? Он работает как пребиотик и полезен для желудка, но кроме того, он еще и поднимает настроение и поддерживает нервную систему в норме. Но что еще интереснее, так это то, что ученые нашли бактерии в шоколаде, которые научились синтезировать серотонин в пробирке. И по сути, если они научат их делать то же самое в шоколаде, то он из лакомства может стать вполне себе полноценным антидепрессантом. Интересно, и это все, кстати, я вычитал лишь в одной статье. В общем, вывод какой? Нужно мне от молочного шоколада переходить к темному. Ну а если серьезно, то темный шоколад для поднятия настроения — это уже хороший лайфхак. Пользуйтесь.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Развитие присутствия на маркетплейсах – одно из стратегических направлений концерна «Белэлекпром». Об этом Белта рассказала председатель концерна Надежда Лазаревич. Сегодня маркетплейсы являются не просто дополнительным каналом продаж, а важной платформой для взаимодействия с потребительской аудиторией, которая ценит удобство, скорость выбора и широкий ассортимент, считает она. Мы видим устойчивый рост интереса к онлайн-покупкам, поэтому для концерна «Белэлекпром» развитие присутствия на маркетплейсах – одно из стратегических направлений, подчеркнула Надежда Лазаревич. Новый этап развития МТК в агрогородке Тилуша Бобруйского района. Здесь открыли два новых здания – коровник и телятник. Это позволит нарастить поголовье скота. План до февраля 2027 года – увеличить дойное стадо на МТК до 900 голов. Новые условия соблюдения технологии позволят увеличить надои. К концу года думают выйти на результат не менее 8 тонн на одну дойную голову. Проект стоил около 9 миллионов рублей. Заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Анатолий Волосевич поблагодарил сельчан за труд. Он отметил, что открытие таких объектов – это хорошая традиция, которая реализуется при поддержке государства.
2: Говядина нам возвращает денежные средства каждый, будем так говорить, период времени от 15 до 20 месяцев. Свинина возвращается в течение 6 месяцев, то есть полугода. Птица возвращает денежные средства в течение 45, 50, 60 суток, не больше, а молочко каждый день. И вот это самое главное, вот экспортная даже составляющая, кроме продовольственной безопасности, это огромный результат работы всей нашей республики во главе с главой государства.
1: Белорусские спортсменки завоевали 4 медали на международных соревнованиях по дзюдо среди юниоров в памяти Владимира Гулидова в Красноярске, сообщает Белта. В активе нашей команды одна серебряная и 3 бронзовые медали. Сразу 2 награды были добыты в весе до 52 килограммов. Диана Григоренко дошла до финала, где уступила Сабине Азаматовой из Узбекистана. В полуфинале Азаматова выбила другую белоруску Екатерину Вишняк, которая стала обладательницей бронзы. Также 3 места в своих категориях заняли Арина Макинка и Софья Лисовская. И в завершение праздник средневековой культуры «Рыцарский фест» пройдет 1 августа на Замковой горе в Мстиславле. Если в прошлом году главной темой праздника была белая магия, то на этот раз темой станет искусство средневековых уличных представлений. Особый акцент будет сделан на культуре уличного театра, канатоходцы, мастерство эквилибристов, шоу с хула-хопами и интерактивные постановки. На главной сцене «Рыцарского феста» будет установлен светодиодный экран для видеосопровождения мероприятия. Гостей ждет погружение в историю. Это полноконтактный рыцарские турниры, массовые бугурты с участием десятков тяжеловооруженных воинов, а также грандиозный штурм замка с применением осадной техники, конное выступление. Посетители смогут прогуляться по аутентичному ремесленному рынку и поучаствовать в мастер-классах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 19.
3: День продолжается, и я на секунду даже забыл, что сегодня воскресенье, и чуть не пожелал вам хорошей дороги домой, потому что на часах-то уже 17 часов 3 минуты, а значит, в будний день многие бы закончили рабочий день. Но сегодня у большинства день посвящен отдыху, и это прекрасно. Кстати, еще целый час я буду составлять вам компанию, и зовут меня Евгений Шутов. Всем, с кем не слышались, говорю привет-привет. Мне

Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: Вот есть всем хорошо известный и, я думаю, используемый лайфхак, чтобы что-то не забыть, нарисовать крестик на руке. Но есть еще более интересная штука, очень актуальная, если плюсик или крестик называть как хотите, не работает. Или нет ручки под рукой. Тогда можно переодеть часы или кольцо на другую руку или палец, и вот тогда необычные ощущения на запястье или пальце будут возвращать ваши мысли к задаче, пока вы ее не выполните. На самом деле очень интересно, я уже проверил. И реально это работает, так что, друзья, пользуйтесь.
1: Радио Могилев.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну что, друзья, пришло время нам с вами прощаться. Уже завершается мое эфирное время, но воскресенье только-только получило статус вечера. Собственно, я вам и желаю хорошего вечера. Ну а день с вами провел Евгений Шутов. Всем спасибо за компанию и всем пока-пока.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Для продвижения продукции на рынках ЕС и Центральной Азии концерн «Белэлекпром» делает ставку не только на прямые поставки готовой продукции, но и на развитие промышленной кооперации. Об этом рассказала Белта, председатель концерна Надежда Лазаревич. Речь идет о создании совместных производств, расширении партнерских связей между предприятиями, использовании местных торговых сетей и маркетплейсов, а также продвижении белорусских брендов через отраслевые выставки и бизнес-форумы. Ключевым экспортным рынком для белорусской легкой промышленности остается Российская Федерация. В качестве наиболее перспективных направлений рассматривают страны Центральной Азии, прежде всего Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также рынки Азии и Ближнего Востока. Предприятия концерна уже наращивают поставки в Китай, Турцию, Армению и Таджикистан. Практически треть автомобилистов Германии стали чаще отказываться от поездок на машине из-за высоких цен на топливо, вызванных конфликтом вокруг Ирана, сообщает АСС со ссылкой на результаты опроса, передает Белта. Среди молодых людей до 30 лет этот показатель достигает 35%. Каждый пятый участник опроса готов сократить расходы на автомобиль, топливо и автострахование. Многие жители ФРГ назвали желаемыми мерами снижение НДС и введение предельных цен на топливо. В Бобруйске в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщили в управлении ГАИУВД Могилевского облсполкома. Сегодня на перекрестке улиц Рокоссовского 50 лет ВЛКСМ, 39-летний водитель Тойоты, совершил наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Несовершеннолетний с травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Всемирный день донора крови отмечается сегодня. Волонтеры и сотрудники Могилевской областной организации «Красного креста» поддержали акцию «Добро, донорство, жизнь» Могилевские областные станции переливания крови. Сдавать кровь можно безвозмездно, также за процедуру кровосдачи предусмотрена и денежная компенсация. В обязательном порядке донору положен завтрак. Все это бонусы, а не сама цель волонтеров «Красного креста». Как рассказала главный врач Могилевской областной станции переливания крови Тамара Бурак, ежедневно донорами крови становятся около сотни человек.
2: Все больше и больше первичных доноров приходит к нам именно в преддверии Международного дня донора. Мы всегда с радостью ждем молодежь, которая сегодня, может быть, придет в 18 лет и потом долгие годы будет сдавать свою кровь для спасения жизни населения нашей области и нашей страны.
1: И в завершение битва семей пройдет в Быхове 19 июня на площади Октябрьской в райцентре семьи Могилевщины, которые стали победителями районных этапов, сразятся на областном уровне за звание властелин села. В программе выставка достижений семейного хозяйства, конкурсы на силу, ловкость, смекалку, кулинарный поединок и церемония награждения. Главный приз – путевка на республиканский финал. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +17.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

меняется огнями на вот такие горы. Если непонятно, а не без лета, ой.

0: Включаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: неделю. Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11.00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
0: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобил.бай.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12. Днем +15, +20. Во вторник и среду кратковременные дожди, грозы с сильными порывами ветра. Температура воздуха ночью +6, +12. Днем +15, +20. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12. Днем +15, +20.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Вас может чекать конфликт интересов, причем здивить вас своими поводинами близкий человек.
3: Телец.
2: Натхнение и жадание дейничать хутко и рашуче принесут шмат приемных моментов и правильных решений.
3: Близняты.
2: Не порушайте даденных вами обещаний. Необовязковость зараз противопоказанная.
3: Рак.
2: Неглядячи на магчимые перепады настрою, вы сможете найти правильный выход из любой ситуации.
3: Лео.
2: Не перешируйте, коли будете отстоивать свои интересы. А ваше ожидание быть на первых позициях когось-то может не задоволить.
3: Дева.
2: Зараз важно надать увагу себе и своему внутреннему свету.
3: Шали.
2: Вас чекает спокойный и приемный день. Вы отчуете клопот и любовь навокольных. Настрой обещает быть выдатным.
3: Скорпион.
2: Часам важно отступить на крок назад, каб оглядеть ситуацию сбоку.
3: Стрелец.
2: Драматургия вашего дня может складываться по досыть импульсивным сценарии. Майте на увазе, не все спонтанные решения будут удалыми.
3: Козярог.
2: Вы можете помириться с теми, с кем были у сварцы, або прибрать зносин непоразумения. Поговорите с близкими по душах.
3: Водолей.
2: Раптовная ситуация на праце может поменять ваши планы. Доверьтесь выпадку, и он может дать добрые шансы на поспех.
3: Рыбы.
2: Зорки рекомендуют спокойно и мирно расплановать подеи ближайшей будущине. Разлик корыстный и у финансовых справах. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов. Астрохит недели. Не пропусти.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Радио «Могилев».

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 15, плюс 20.
2: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, губы с порванной страниц. Ты очень пристально

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

назди, небо хоч чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца, дважды, а может и больше. Город

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 15 июня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

15 июня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

15 июня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Let's get down to business.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

15 июня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.